0: велика...
1: Макс, ну пинц! Раус!
0: Велика паника,
1: Олег, который... Томат, кайбо те!
0: Лепо, за бирката е шайна сгодба, резесувал съм я тут и Милан от кривица до ресница.
2: Вунбо е влекли мео, спет ти правим. Вунбо е влачли. Че най би било ВБО-я, би имели все криве зубе.
3: Дигитално зубоздравство ВБО.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.